0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно.

тысячу лет, тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 7 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет расти. Температура ночью 9,11, днем 12-14 градусов тепла. В четверг 8 октября облачная погода без осадков, ночью 6,8, днем 11-13. В пятницу 9 октября днем пройдут дожди до плюс 15 в выходные, в субботу до плюс 11 без осадков, в воскресенье потеплеет до плюс 16, и также дождей не ожидается.

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: новости. Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Беларусь нарастила поставки топлива в Россию рекордными темпами. За сентябрь из соседней страны привезли 246 тысяч тонн дизеля. Это рекорд за месяц. Бензина тоже стало больше – 205 тысяч тонн. А всего с начала года Беларусь поставила 1 000 000 тонн топлива. Поставки из Беларуси помогают закрывать дефицит, который возник на внутреннем рынке. Напомним, в конце сентября правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выполнила план и выбрала бюджет этого года. В общей сложности по льготной программе купили 123 тысячи машин. Взять кредит могли семьи с детьми, врачи, учителя и люди с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты снова начнут выдавать. Точные сроки раскроют позднее. Страховые компании раскритиковали цены в справочниках запчастей, по которым считают стоимость ремонта по ОСАГО. В Росгострахе на недавнем саммите АСН назвали сложившуюся сегодня ситуацию кризисом. Его причина в том, что существующая методика расчета катастрофически далека от реальных цен на запчасти. Из-за этого станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины по страховке. По мнению участников отрасли, ситуация требует скорейшего обновления. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио «Инфинити».

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

А в этот день события, ставшие историей. Сегодня, 7 октября, Всемирный день архитектуры. Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий, последствий военных действий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей Международного союза архитекторов и активным участником его деятельности. Сейчас в Союзе насчитывается более 120 национальных секций и более 1 300 000 архитекторов. Сегодняшняя дата – это не просто профессиональный праздник, это дань уважения к труду архитекторов, признание их работы, которая представляет собой сочетание науки и искусства, а также важной роли, которую играет архитектура в жизни людей. Традиционно в свой профессиональный праздник, который каждый год посвящен определенной теме, архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день организуются выставки, фестивали и другие мероприятия. В России в преддверии празднования Дня архитектуры президент Российской Федерации издает указ о присвоении почетного звания «Народный архитектор» Российской Федерации. А в этот день события, ставшие историей.

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9

0: всех знаков усилится интерес к межличностной сфере. Сегодня, закружившись в череде флирта и новых знакомств, не следует забывать о главном. В середине рабочей недели основные усилия стоит сконцентрировать не на любовных привязанностях, а на выполнении служебного долга.
1: Звезды говорят.
2: Овнам предстоит отправиться в непродолжительную служебную поездку. Выполняя выездное задание, вы повстречаете много интересных людей, а также получите море ярких эмоций от пребывания в незнакомой местности.
0: Тельцам суждено стать объектом чьей-то пылкой симпатии. Вам польстит живой интерес со стороны этого человека, но вы будете вынуждены ему объяснить, что место в вашем сердце давно и прочно занято другой особой.
2: Близнецы в этот день попытаются скрыть от окружающих свое пессимистичное настроение. Однако ваши попытки сохранить свои переживания глубоко внутри принесут негативные плоды, и в отсутствие подходящего собеседника вы постепенно станете жертвой депрессии.
0: Раки захотят раскрыть карты перед своей давней зазнобой. Вы пригласите этого человека на свидание и, находясь в изысканной обстановке, расскажете ему, что уже давно испытываете трепет при одном упоминании его имени.
2: У львов этот день пройдет на волне позитива. Вы не встретите особых помех в процессе выполнения служебного долга и даже успеете в часы, отведенные на работу, обсудить какой-то интересный вопрос со своими коллегами.
0: Девы много времени и финансовых средств потратят на создание своего безупречного стиля. После того, как вы посетите салон красоты, ваша самооценка увеличится в несколько раз, что очень позитивно отразится на ваших взаимоотношениях с противоположным полом.
2: Весам сегодня придется особенно строго следить за своим рационом. В момент, когда перед вами будут регулярно возникать кулинарные искушения и соблазны, вам будет невероятно сложно устоять и ни на миг не отступить от ранее начатой диеты.
0: Скорпионы в этот день много времени потратят на виртуальную переписку. Это не лучшим образом отразится на

0: удастся принести ощутимую пользу для своего семейного бюджета, так как вы случайно окажетесь на распродаже и приобретете массу незаменимых товаров со значительной скидкой.
1: Козерогам сегодня суждено получить какое-то радостное известие. Воодушевившись от этих новостей, вы с удвоенной энергией приступите к служебным делам и сможете добиться в них заметных успехов.
0: Водолеям сегодня стоит как можно внимательнее отнестись к желаниям своей второй половинки. Все, что попросит от вас партнер по браку, постарайтесь неукоснительно выполнять, дабы сохранить гармонию в вашей семейной паре.
1: Рыбам предстоит пережить маленький конфликт с давним приятелем. Спор между вами и другом разгорится из-за сущего пустяка, а потому вы, как здравомыслящие люди, очень быстро устраиваете.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 7 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет расти. Температура ночью 9,11, днем 12-14 градусов тепла. В четверг 8 октября облачная погода без осадков, ночью 6,8, днем 11-13. В пятницу 9 октября днем пройдут дожди до плюс 15 в выходные, в субботу до плюс 11 без осадков, в воскресенье потеплеет до плюс 16 и также дождей не ожидается.
1: Погода на Infinity.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется: в Дорогобуж — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз: 8 920 313 13 64. Сайт в интернете: теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Перед Днем народного единства 4 ноября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что 3 ноября граждане будут работать на час меньше, при этом на зарплате это не отразится. Это последний сокращенный день в 26-м году, отметила эксперт. Она добавила, что сотрудников со сменным графиком это может не коснуться. Однако по трудовому законодательству работнику полагается компенсация, если этот час будет рабочим. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу с 1 октября, заявил газете «Ру» президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу. В карточке товара или магазина должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями – данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. И в завершение выпуска. Утверждение о том, что молодые россияне безграмотны, являются мифом. Об этом журналистам РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. По его словам, нельзя говорить о том, что предыдущие поколения общались на более красивом и правильном русском языке по сравнению с современной молодежью. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, отметил эксперт. Он обратил внимание, что язык давно бы уже исчез, если бы каждое новое поколение было безграмотнее предыдущего. Как сказал Пахомов, русский язык со временем меняется и развивается так, чтобы его носители могли описывать окружающий их мир. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
8: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленные Xeed RX будут продавать в России под маркой Steo. Новинку уже заметили на дорожных тестах в Санкт-Петербурге. От предшественника он отличается новым дизайном передней части и кузова и новым интерьером с большим центральным дисплеем и кнопками управления климатом. Сборка будет российской, а еще в линейке появится гибрид. У Tenet T8 появились более простые версии. В линейку добавили машины с передним приводом и мотором 1,6 литра. Салон пятиместный, комплектации 2, Active и Prime. Напомним, раньше кроссовер продавали только с полным приводом и 7-местным салоном. Цена стартует с 2 миллионов 900 тысяч рублей. «Москвич» подвел итоги продаж новой линейки кроссовера. С марта по конец августа в России продали 583 машины модели М70 и 240 М90. Это ощутимо меньше, чем планировалось. Весной, когда модели выходили на конвейер, на заводе планировали продавать 10 тысяч машин. ВАЗовскую «семерку» давно сняли с производства, но она до сих пор популярна на вторичном рынке. В стране до сих пор зарегистрировано 1 200 000 таких машин. Причина массовости классики проста – дешевые запчасти и ремонт в любом гараже. Но есть и минусы. Подробнее о том, почему стоит купить «семерку» и в чем ее подводные камни, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
7: «Моя машина».
9: Радио «Инфинити».

0: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более 3 пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
0: Копейка рубль бережет.
1: В сентябре 26 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня день рождения копировальной бумаги, или копирки, как ее называют в народе. До ее изобретения копии документов делали писцы за отдельную плату. Но документов становилось все больше, и прогрессивную мы стали задумываться о других способах размножения документов. В конце 18 века под лист бумаги подкладывали кальку, на которой оставался оттиск от нажима при письме. Изобретение называли просто копировальная книга. 7 октября 1806 года английский изобретатель Ральф Венджвуд получил патент на аппарат, производящий копии оригинальных записей. Это был такой сэндвич из пищи бумаги, поверх которого клали пропитанную с двух сторон типографической краской угольную бумагу, а сверху лист полупрозрачной кальки. Интересно, что первоначально этот аппарат был создан для слепых, которые писали не гусиным пером, а стилусом. Угольная бумага отпечатывала сразу два экземпляра письма. Один на нижнем листе, другой зеркальный на кальке. Благодаря этому способу копирования Ральф Веджвуд вошел в историю как изобретатель копировальной бумаги. Радио Infinity.

0: Ленинградской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 7 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет расти. Температура ночью 9,11, днем 12-14 градусов тепла. В четверг 8 октября облачная погода без осадков, ночью 6,8, днем 11-13. В пятницу 9 октября днем пройдут дожди до плюс 15 в выходные, в субботу до плюс 11 без осадков, в воскресенье потеплее до плюс 16, и также дождей не ожидается.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж, Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Бывает ведь такое. Никак не можете найти вещь. А вот же она, лежала на самом видном месте. Отсюда и пошло. А вот, авось. Позже, уже в советские времена, от этого словосочетания появилась милая плетеная сумка-авоська, которую брали на всякий случай. Набрать авоську дефицитных продуктов в магазине было удачей. В футболе наоборот. Если вратарь команды получил полную авоську, это значит, что его команда проиграла с крупным счетом. Авось повезет в следующий раз.
1: Не заходи, если что.
2: Игра слов. Радио Infinity. С нами тепло.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor 3-го поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холла с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку —

8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

0: Осень – время чудес, а ваше любимое радио дарит вам самые теплые моменты.
1: В рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
2: Терри Брэкенхёрст.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
8: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
7: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: всех знаков усилится интерес к межличностной сфере. Сегодня, закружившись в череде флирта и новых знакомств, не следует забывать о главном. В середине рабочей недели основные усилия стоит сконцентрировать не на любовных привязанностях, а на выполнении служебного долга.
1: Звезды говорят.
2: Овнам предстоит отправиться в непродолжительную служебную поездку. Выполняя выездное задание, вы повстречаете много интересных людей, а также получите море ярких эмоций от пребывания в незнакомой местности.
0: Тельцам суждено стать объектом чьей-то пылкой симпатии. Вам польстит живой интерес со стороны этого человека, но вы будете вынуждены ему объяснить, что место в вашем сердце давно и прочно занято другой особой.
2: Близнецы в этот день попытаются скрыть от окружающих свое пессимистичное настроение. Однако ваши попытки сохранить свои переживания глубоко внутри принесут негативные плоды, и в отсутствие подходящего собеседника вы постепенно станете жертвой депрессии.
0: Раки захотят раскрыть карты перед своей давней зазнобой. Вы пригласите этого человека на свидание и, находясь в изысканной обстановке, расскажете ему, что уже давно испытываете трепет при одном упоминании его имени.
2: У львов этот день пройдет на волне позитива. Вы не встретите особых помех в процессе выполнения служебного долга и даже успеете в часы, отведенные на работу, обсудить какой-то интересный вопрос со своими коллегами.
0: Девы, много времени и финансовых средств потратят на создание своего безупречного стиля. После того, как вы посетите салон красоты, ваша самооценка увеличится в несколько раз, что очень позитивно отразится на ваших взаимоотношениях с противоположным полом.
2: Весам сегодня придется особенно строго следить за своим рационом. В момент, когда перед вами будут регулярно возникать кулинарные искушения и соблазны, вам будет невероятно сложно устоять и ни на миг не отступить от ранее начатой диеты.
0: Скорпионы в этот день много времени потратят на виртуальную переписку. Это не лучшим образом отразится.

0: удастся принести ощутимую пользу для своего семейного бюджета, так как вы случайно окажетесь на распродаже и приобретете массу незаменимых товаров со значительной скидкой.
1: Козерогам сегодня суждено получить какое-то радостное известие. Воодушевившись от этих новостей, вы с удвоенной энергией приступите к служебным делам и сможете добиться в них заметных успехов.
0: Водолеям сегодня стоит как можно внимательней отнестись к желаниям своей второй половинки. Все, что попросит от вас партнер по браку, постарайтесь неукоснительно выполнять, дабы сохранить гармонию в вашей семейной паре.
1: Рыбам предстоит пережить маленький конфликт с давним приятелем. Спор между вами и другом разгорится из-за сущего пустяка, а потому вы, как здравомыслящие люди, очень быстро устраняете.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Педагог Дорогобужского округа удостоена почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Юлия Белякова, учитель географии Дорогобужской средней школы номер 2, награждена этим почетным знаком. Награду Юлии Александровне вручил губернатор области Василий Анохин на областном торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Как отметил глава региона, учителя – это люди, преданные своему делу, искренне любящие профессию, а каждый день они передают знания, вдохновляют детей на успехи и помогают раскрывать таланты. В рамках акции «День открытых дверей», проводимой Советом судей Смоленской области, в соответствии с планом работы на текущий год, судьи Дорогобужского районного суда посетили две школы Дорогобужского округа. Федеральный судья Олег Сискович встретился с десятиклассниками из Дорогобужской средней школы номер 1, а федеральный судья Владимир Кулагин побывал на встрече с учащимися 10 класса Верхней Непровской средней школы номер 1. Во время беседы школьники узнали об организации работы суда, о символах государственной власти в судах, о том, какие категории дел могут рассматриваться судами. Также судьи подчеркнули, что закон нужно соблюдать и уважать, затронув тему о последствиях за совершение противоправных деяний. Особое внимание было уделено теме телефонного мошенничества и соблюдению информационной безопасности. В завершении встречи ребята смогли задать судьям интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует. Обгон – один из самых опасных и, к сожалению, распространенных маневров на дороге. Он требует идеального расчета, полной уверенности в безопасности и безупречной видимости на дороге. Небезопасный обгон, сопровождающийся выездом на полосу встречного движения, становится причиной лобовых столкновений, которые часто не оставляют шансов на выживание. Чтобы ваш обгон был безопасным, убедитесь, что на данном участке обгон разрешен. Достаточно ли широка часть дороги в зоне обгона, позволяет ли дорожное покрытие совершить обгон, что следующий за вами автомобиль не начал обгон, двигающийся впереди не собирается поворачивать налево или объезжать препятствие, что при совершении маневра вы не помешаете другим транспортным средствам, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для выполнения маневра. Если у вас возникают сомнения в безопасности маневра, не рискуйте и откажитесь от обгона. Рискованный обгон может обернуться гибелью нескольких человек, порой целых семей. Такие истории – это страшное напоминание о том, что дорога не прощает спешки и самоуверенности, а цена необдуманного обгона слишком высока. В поселке Верхний Непровский жители сразу нескольких домов пожаловались на качество горячей воды. В социальных сетях появились фотографии мутной воды, которая, по словам жителей, идет из кранов. О похожей ситуации сообщают жители домов на улицах Комсомольской, Молодежной, Школьной, Ленина и Химиков. В комментариях люди отмечают, что такую воду сложно использовать для бытовых нужд и задаются вопросом, когда ее качество придет в норму. Официальных комментариев коммунальных служб по этой ситуации пока нет. Вниманию жителей Дорогобужа, сегодня 7 октября с 8 до 18 часов будет временно отключена электроэнергия по адресам: улица Мира, в домах с номер 1 по 45, нечетные коттеджи. Отключение связано с проведением ремонтных работ на подстанции «Дорогобуж-2». Спортсмены Верхнепровской спортивной школы приняли участие в традиционном осеннем легкоатлетическом кроссе памяти Валентина Петровича Кондратенкова. По итогам соревнований дорогобужские ребята показали отличные результаты. Так, Тимофей Горбацкий, Иван Галанов и Татьяна Козлова поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Егор Рахманов и Максим Козлов – вторые, Анастасия Кондрашова завоевала третье место. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах, ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый, давление 743 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется. В Дорогобуж. Главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей. Начальник участка электроснабжения. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Старший мастер котельной с теплосетями. А также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхнеднепровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

новости. Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Беларусь нарастила поставки топлива в Россию рекордными темпами. За сентябрь из соседней страны привезли 246 тысяч тонн дизеля. Это рекорд за месяц. Бензина тоже стало больше – 205 тысяч тонн. А всего с начала года Беларусь поставила 1 000 000 тонн топлива. Поставки из Беларуси помогают закрывать дефицит, который возник на внутреннем рынке. Напомним, в конце сентября правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выполнила план и выбрала бюджет этого года. В общей сложности по льготной программе купили 123 тысячи машин. Взять кредит могли семьи с детьми, врачи, учителя и люди с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты снова начнут выдавать. Точные сроки раскроют позднее. Страховые компании раскритиковали цены в справочниках запчастей, по которым считают стоимость ремонта по ОСАГО. В Росгострахе на недавнем саммите АСН назвали сложившуюся сегодня ситуацию кризисом. Его причина в том, что существующая методика расчета катастрофически далека от реальных цен на запчасти. Из-за этого станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины по страховке. По мнению участников отрасли, ситуация требует скорейшего обновления. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Потребитель доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Новости спорта.
1: Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний капитан столичных, проводящий свой 22-й сезон в лиге, признался, что решение было принято еще летом вместе с семьей. Российский форвард Кэпс – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами, а с учетом плей-офф на его счету 1006 голов, до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10. Весь топ-3 западной конференции КХЛ без осечек провел игровой день в регулярном чемпионате. Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» на выезде обыграл «Акбарс» 2-0. Вровень с ярославцами идет ЦСКА, продливший успешную серию до 9 матчей подряд благодаря домашней победе над Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в Минске по булитам справилась с местным «Динамо» 2-1 и отстает от тандема лидеров на 2 балла. А вот на Востоке возглавляющий таблицу «Металлург» неожиданно дома проиграл «Адмиралу» 2-5. Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира в следующем году. Это станет первым случаем с 2022 года, когда российская команда примет участие в крупном международном турнире по одному из ведущих командных видов спорта. Путевку на мировое первенство россиянки обеспечили благодаря 11-му месту в мировом рейтинге, который был заморожен для команды с момента отстранения. Сам турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября на площадках США и Канады. Пятую ракетку мира Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Во втором сете при счете 7-5, 5-3 в пользу серба, Медведев, проиграв розыгрыш в раздражении, ударил мяч в сторону трибуны, снаряд попал в лицо зрителю. Судья и супервайзер после короткого совещания приняли решение остановить матч и присудить Медведеву техническое поражение, а Джокович автоматически вышел в финал. Из-за этого инцидента Даниил потеряет все 200 рейтинговых очков, заработанных в Пекине, а также лишится призовых. Это уже третий случай в карьере Медведева, когда он покидает турнир из-за неспортивного поведения и впервые из-за попадания мячом в зрителя. Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 27-летним аргентинским полузащитником Эсекелем Барко. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Барко выступает за красно-белых с лета позапрошлого года, перейдя из «Риверплейта» за 14 миллионов евро, и за это время футболист провел 79 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гибщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
0: Закрома Родины.
1: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Сегодня день рождения копировальной бумаги, или копирки, как ее называют в народе. До ее изобретения копии документов делали писцы за отдельную плату. Но документов становилось все больше, и прогрессивную мы стали задумываться о других способах размножения документов. В конце 18 века под лист бумаги подкладывали кальку, на которой оставался оттиск от нажима при письме. Изобретение называли просто копировальная книга. 7 октября 1806 года английский изобретатель Ральф Венджвуд получил патент на аппарат, производящий копии оригинальных записей. Это был такой сэндвич из пищи бумаги, поверх которого клали пропитанную с двух сторон типографической краской угольную бумагу, а сверху лист полупрозрачной кальки. Интересно, что первоначально этот аппарат был создан для слепых, которые писали не гусиным пером, а стилусом. Угольная бумага отпечатывала сразу два экземпляра письма. Один на нижнем листе, другой зеркальный на кальке. Благодаря этому способу копирования Ральф Веджвуд вошел в историю как изобретатель копировальной бумаги.
1: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувший понедельник глава Сафоновского округа Антон Кухарев обсудил с руководителями подразделений администрации округа и подведомственных учреждений исполнение поручений, данных на прошлом совещании. Главная тема – пуск отопления. Антон Николаевич обозначил эту задачу как приоритетную. Тепло подано в большинство учреждений и домов, идет развоздушивание систем. Также продолжаются работы на канализационном коллекторе у реки Велички, по выпиловке сухостоя и пеньков, по замене мусорных баков на контейнерных площадках. Отдельно на совещании рассмотрели обращения жителей из социальных сетей, содержание тротуаров, уличное освещение, устранение коммунальных аварий. Все обращения взяты в работу. Все поручения зафиксированы, исполнение глава держит на личном контроле. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера посетил 9-ю школу города Сафоново, где идет ремонт помещений под агротехнологические классы. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Антон Николаевич вместе с начальником управления образования администрации Верой Афанасьевой, директором школы Любовью Тимошковой и подрядчиком осмотрели объект, обсудили текущее состояние ремонтных работ и планы. По отдельным участкам приняли индивидуальные решения. После завершения ремонта школу оснастят необходимым оборудованием для углубленного изучения предметов. В 2026-27 учебном году в школе откроются агротехнологические кабинеты для 7 и 10 классов, плановое количество обучающихся 35 человек. В них будут проходить углубленное изучение биологии, математики и физики. Стартовал новый цикл профориентационных выездов для школьников, и команда Сафоновского индустриально-технологического техникума отправилась в Дорогобужский округ. Цель поездки – помочь учащимся сделать один из самых важных шагов в жизни – определиться с будущей профессией. Преподаватель спецдисциплин Марина Кожека провела для школьников полноценную интерактивную встречу. Она рассказала о востребованных специальностях, которым обучают в техникуме, а затем организовала профессиональные пробы, где ребята смогли на практике проверить свои навыки в деле. 4 октября в поселке Шумячи прошел легкоатлетический кросс, собравший сильнейших бегунов Смоленщины. Соревнования посвятили памяти тренера, мастера спорта СССР по лыжным гонкам Валентина Кондратенкова. На старт вышли более 150 участников со всей области. Спортсменам предстояло преодолеть дистанции 2, 3 и 5 километров в зависимости от возрастной категории. От Сафоновского округа в забегах приняли участие воспитанницы отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы под руководством наставника Владимира Кузьмича. Сафоновские девушки выступили успешно и вернулись домой с медалями разного достоинства. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, 10 октября приглашаем вас на чемпионат Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя спортивно-технического центра «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Соревнования пройдут на мототрассе в деревне Лягушкино. Начало в 11 утра. За победу поборются спортсмены в классах 85 и 125 сантиметров. Среди любителей А и Б, ветеранов 45+, женщина также в открытом классе и классе «Китай». Приходите поддержать участников и зарядиться атмосферой настоящего спортивного праздника. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах, ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый, давление 743 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
1: Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартиры могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Кода из СМС не требуется для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Директор НИИ «Гриппа» имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни, об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

в этот день. События, ставшие историей. Сегодня, 7 октября, Всемирный день архитектуры. Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий, последствий военных действий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей Международного союза архитекторов и активным участником его деятельности. Сейчас в Союзе насчитывается более 120 национальных секций и более 1 300 000 архитекторов. Сегодняшняя дата – это не просто профессиональный праздник, это дань уважения к труду архитекторов, признание их работы, которая представляет собой сочетание науки и искусства, а также важной роли, которую играет архитектура в жизни людей. Традиционно в свой профессиональный праздник, который каждый год посвящен определенной теме, архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день организуются выставки, фестивали и другие мероприятия. В России в преддверии празднования Дня архитектуры президент Российской Федерации издает указ о присвоении почетного звания «Народный архитектор» Российской Федерации. А в этот день. События, ставшие историей.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
7: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков усилится интерес к межличностной сфере. Сегодня, закружившись в череде флирта и новых знакомств, не следует забывать о главном. В середине рабочей недели основные усилия стоит сконцентрировать не на любовных привязанностях, а на выполнении служебного долга.
1: Звезды говорят.
2: Овнам предстоит отправиться в непродолжительную служебную поездку. Выполняя выездное задание, вы повстречаете много интересных людей, а также получите море ярких эмоций от пребывания в незнакомой местности.
0: Тельцам суждено стать объектом чьей-то пылкой симпатии. Вам польстит живой интерес со стороны этого человека, но вы будете вынуждены ему объяснить, что место в вашем сердце давно и прочно занято другой особой.
2: Близнецы в этот день попытаются скрыть от окружающих свое пессимистичное настроение. Однако ваши попытки сохранить свои переживания глубоко внутри принесут негативные плоды, и в отсутствие подходящего собеседника вы постепенно станете жертвой депрессии.
0: Раки захотят раскрыть карты перед своей давней зазнобой. Вы пригласите этого человека на свидание и, находясь в изысканной обстановке, расскажете ему, что уже давно испытываете трепет при одном упоминании его имени.
2: У львов этот день пройдет на волне позитива. Вы не встретите особых помех в процессе выполнения служебного долга и даже успеете в часы, отведенные на работу, обсудить какой-то интересный вопрос со своими коллегами.
0: Девы много времени и финансовых средств потратят на создание своего безупречного стиля. После того, как вы посетите салон красоты, ваша самооценка увеличится в несколько раз, что очень позитивно отразится на ваших взаимоотношениях с противоположным полом.
2: Весам сегодня придется особенно строго следить за своим рационом. В момент, когда перед вами будут регулярно возникать кулинарные искушения и соблазны, вам будет невероятно сложно устоять и ни на миг не отступить от ранее начатой диеты.
0: Скорпионы в этот день много времени потратят на виртуальную переписку. Это не лучшим образом отразится на вашем

0: принести ощутимую пользу для своего семейного бюджета, так как вы случайно окажетесь на распродаже и приобретете массу незаменимых товаров со значительной скидкой.
1: Козерогам сегодня суждено получить какое-то радостное известие. Воодушевившись от этих новостей, вы с удвоенной энергией приступите к служебным делам и сможете добиться в них заметных успехов.
0: Водолеям сегодня стоит как можно внимательней отнестись к желаниям своей второй половинки. Все, что попросит от вас партнер по браку, постарайтесь неукоснительно выполнять, дабы сохранить гармонию в вашей семейной паре.
1: Рыбам предстоит пережить маленький конфликт с давним приятелем. Спор между вами и другом разгорится из-за сущего пустяка, а потому вы, как здравомыслящие люди, очень быстро устраиваете

0: Новости спорта.
1: Для серба Новака Джокович турнир в Пекине счастливый. В седьмой раз Новак принимает участие здесь и каждый раз выигрывает. В финале сербский теннисист в этот раз встретился с австралийцем Александром Минором и обыграл его. Первая партия осталась за сербом, а во втором сете австралийский теннисист получил травму. Таким образом, Джокович продлил серию побед на турнире в Пекине до 34 матчей и выиграл 102 трофей за всю долгую карьеру Новака. Рекордсменом по числу трофеев является американец Джимми Коннорс, 109, и второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, 103, так что Новаку есть куда стремиться. Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, защитил титул чемпиона турнира в Токио. В финальном матче испанский теннисист одержал победу над чехом Иржи Легичкой со счетом 7-6-4. Для Алькараса это титул третий в сезоне и 27-й в карьере. До этого у Карлоса было 4 месяца простоя, поскольку он получил травму правого запястья, прежде чем вернуться. Ну а после возвращения на открытом чемпионате США он уступил в четвертьфинале американцу Бену Шелтону. Футболисты сборной Испании со счетом 2-1 обыграли команду Хорватии в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Сплите. В составе победителей дубль оформил Микель Мерино, и у проигравших отличился Иван Перишич. За 10 минут до финального свистка хорваты остались в меньшинстве, но дело не в этом. Сборная Испании обновила собственный рекорд по продолжительности серии без поражений. 42 матча – это впечатляющий результат. Нападающий сборной Англии Харри Кейн поднялся на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории национальных команд. Кейн забил 2 мяча Чехии в матче Лиги наций. Англичане выиграли со счетом 3-0 дома. Теперь на счету Кейна 91 гол за сборную Англии. 6-е место в этом рейтинге занимает Роберт Левандовский. У нападающего команды Польши 92 мяча, а лидером рейтинга остается Криштиану Роналду, забивший 146 мячей за Португалию. Кстати, капитан сборной Португалии принял решение не завершать международную карьеру. Форвард будет доступен для вызова в национальную команду на ноябрьские матчи Лиги наций. Удастся ли как-то погасить конфликт между Роналду и тренером сборной? Вот это вот вопрос. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует включить «Ладу Азимут» в реестр машин для работы в такси. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Попадание в реестр открывает кроссоверу дорогу в таксопарке. Это должно увеличить спрос на автомобили. Напомним, серийное производство «Лады Азимут» уже началось, а в продажу машины должны поступить до конца года. Стали известны характеристики гибридного G-Tour T1 для России. Кроссовер получит силовую установку на 347 лошадиных сил, но привод только передний. G-Tour T1 с бензиновым мотором доступен и с полным. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной линии на решетке радиатора. Цены и дату старта продаж пока не объявили. Российские дилеры начали закупать машины впрок. До конца года они хотят привезти побольше новых автомобилей по параллельному импорту. Причина простая: с 1 января снова вырастут ставки утильсбора. Это поднимет цены на ввозимые машины. По опыту прошлых лет это значит, что резкого подорожания после Нового года не будет. Цены вырастут постепенно. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводного он отличается другим мотором и коробкой передач. Мощность та же, но робот семиступенчатый и тяги стало больше. Зимой по снегу и на грунте кроссовер будет вести себя увереннее. Цена в топовой комплектации от 2 900 000 рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: нужно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобужка Тломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

Новости. Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится, а это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали, но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, вернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

Сегодня день рождения копировальной бумаги, или копирки, как ее называют в народе. До ее изобретения копии документов делали писцы за отдельную плату. Но документов становилось все больше, и прогрессивную мы стали задумываться о других способах размножения документов. В конце 18 века под лист бумаги подкладывали кальку, на которой оставался оттиск от нажима при письме. Изобретение называли просто «копировальная книга». 7 октября 1806 года английский изобретатель Ральф Венджвуд получил патент на аппарат, производящий копии оригинальных записей. Это был такой сэндвич из пищи бумаги, поверх которого клали пропитанную с двух сторон типографической краской угольную бумагу, а сверху лист полупрозрачной кальки. Интересно, что первоначально этот аппарат был создан для слепых, которые писали не гусиным пером, а стилусом. Угольная бумага отпечатывала сразу два экземпляра письма. Один на нижнем листе, другой зеркальный на кальке. Благодаря этому способу копирования Ральф Веджвуд вошел в историю как изобретатель копировальной бумаги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Педагог Дорогобужского округа удостоена почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Юлия Белякова, учитель географии Дорогобужской средней школы номер 2, награждена этим почетным знаком. Награду Юлии Александровне вручил губернатор области Василий Анохин на областном торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Как отметил глава региона, учителя – это люди, преданные своему делу, искренне любящие профессию, а каждый день они передают знания, вдохновляют детей на успехи и помогают раскрывать таланты. В рамках акции «День открытых дверей», проводимой Советом судей Смоленской области, в соответствии с планом работы на текущий год, судьи Дорогобужского районного суда посетили две школы Дорогобужского округа. Федеральный судья Олег Сискович встретился с десятиклассниками из Дорогобужской средней школы номер 1, а федеральный судья Владимир Кулагин побывал на встрече с учащимися 10 класса Верхней Непровской средней школы номер 1. Во время беседы школьники узнали об организации работы суда, о символах государственной власти в судах, о том, какие категории дел могут рассматриваться судами. Также судьи подчеркнули, что закон нужно соблюдать и уважать, затронув тему о последствиях за совершение противоправных деяний. Особое внимание было уделено теме телефонного мошенничества и соблюдению информационной безопасности. В завершении встречи ребята смогли задать судьям интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужске информирует. Обгон – один из самых опасных и, к сожалению, распространенных маневров на дороге. Он требует идеального расчета, полной уверенности в безопасности и безупречной видимости на дороге. Небезопасный обгон, сопровождающийся выездом на полосу встречного движения, становится причиной лобовых столкновений, которые часто не оставляют шансов на выживание. Чтобы ваш обгон был безопасным, убедитесь, что на данном участке обгон разрешен. Достаточно ли широка часть дороги в зоне обгона, позволяет ли дорожное покрытие совершить обгон, что следующий за вами автомобиль не начал обгон, двигающийся впереди не собирается поворачивать налево или объезжать препятствие, что при совершении маневра вы не помешаете другим транспортным средствам, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для выполнения маневра. Если у вас возникают сомнения в безопасности маневра, не рискуйте и откажитесь от обгона. Рискованный обгон может обернуться гибелью нескольких человек, порой целых семей. Такие истории – это страшное напоминание о том, что дорога не прощает спешки и самоуверенности, а цена необдуманного обгона слишком высока. В поселке Верхний Непровский жители сразу нескольких домов пожаловались на качество горячей воды. В социальных сетях появились фотографии мутной воды, которая, по словам жителей, идет из кранов. О похожей ситуации сообщают жители домов на улицах Комсомольской, Молодежной, Школьной, Лениной и Химиков. В комментариях люди отмечают, что такую воду сложно использовать для бытовых нужд и задаются вопросом, когда ее качество придет в норму. Официальных комментариев коммунальных служб по этой ситуации пока нет. Вниманию жителей Дорогобужа, сегодня 7 октября с 8 до 18 часов будет временно отключена электроэнергия по адресам: улица Мира, в домах с номер 1 по 45, нечетные коттеджи. Отключение связано с проведением ремонтных работ на подстанции «Дорогобуж-2». Спортсмены Верхней Непровской спортивной школы приняли участие в традиционном осеннем легкоатлетическом кроссе памяти Валентина Петровича Кондратенкова. По итогам соревнований дорогобужские ребята показали отличные результаты. Так, Тимофей Горбацкий, Иван Галанов и Татьяна Козлова поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Егор Рахманов и Максим Козлов – вторые, Анастасия Кондрашова завоевала третье место. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте – группа «Радио Инфинити», в Телеграме – чат «Радио Дор» и в Максе – чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый, давление 743 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня! Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
1: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: попробовать.
1: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня немного о русской кухне. Первые ассоциации с традиционной русской кухней, что у нас, что у иностранцев, вызывают два блюда.
2: Какие?
1: Блины и борщ.
2: Понятно.
1: Только этот суп не совсем наш, а помимо тонких лепешек из теста, которые все готовят на масленицу, есть и другие классические блюда русской кухни.
3: Вас заливает.
1: Если обратиться к кулинарным книгам прошлых веков, то можно узнать много интересного.
4: Может, не надо?
1: Например, что традиционно русскими блюдами в первую очередь считаются супы.
5: Может быть.
6: Даю тебе слово.
1: Щи, рассольник, солянка, колья, уха, ботвинья и окрошка.
6: Понимаю.
1: Древнерусская кухня имела свои особенности и традиционные блюда, которые были популярны во времена Древней Руси. Некоторые из них включают кашу из различных злаков. Пшено, ячмень, овес – это блюдо было основным на столах древних русичей.
7: Царь трапезничает! Желает.
1: Жаркое, мясо, обжаренное с луком и пряностями, тоже считается распространенным и любимым лакомством.
8: Кто говорит?
1: Рыба.
6: Это сон какой-то.
1: Как основной продукт питания для жителей прибрежных районов, часто готовилась на углях или в печи. Наши предки, пусть и не так часто, но иногда все же готовили и ели блюда из рыбы.
6: Герои.
1: Различные виды хлеба, в том числе квасной, были неотъемлемой частью рациона. Блюда из теста, в том числе и знаменитые пирожки, также постоянно были на столах у наших предков. Некоторые из представленных блюд отражают особенности древнерусской кухни и культуры.
9: Высокой культуры быта.
1: Интересно и то, что до широкого распространения картофеля, примерно после второй половины 19 века, основой русской кухни была репа.
6: А?
1: И это далеко не весь список.
10: Огласите весь список, пожалуйста.
1: А вот какие блюда были придуманы предками и считаются исконно русскими, расскажу в следующей программе.
10: Вот так всегда. На самом интересном месте.
1: С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
11: Радиостанция «Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить вместе.
3: Беременна. Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук, сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебе жена.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный наматрасник. 8Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двухместных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика» – ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января – «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января – «Зимняя сказка» – театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
9: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувший понедельник глава Сафоновского округа Антон Кухарев обсудил с руководителями подразделений администрации округа и подведомственных учреждений исполнение поручений, данных на прошлом совещании. Главная тема – пуск отопления. Антон Николаевич обозначил эту задачу как приоритетную. Тепло подано в большинство учреждений и домов, идет развоздушивание систем. Также продолжаются работы на канализационном коллекторе у реки Велички, по выпиловке сухостоя и пеньков, по замене мусорных баков на контейнерных площадках. Отдельно на совещании рассмотрели обращения жителей из социальных сетей, содержание тротуаров, уличное освещение, устранение коммунальных аварий. Все обращения взяты в работу. Все поручения зафиксированы, исполнение глава держит на личном контроле. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера посетил 9-ю школу города Сафоново, где идет ремонт помещений под агротехнологические классы. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Антон Николаевич вместе с начальником управления образования администрации Верой Афанасьевой, директором школы Любовью Тимошковой и подрядчиком осмотрели объект, обсудили текущее состояние ремонтных работ и планы. По отдельным участкам приняли индивидуальные решения. После завершения ремонта школу оснастят необходимым оборудованием для углубленного изучения предметов. В 2026-27 учебном году в школе откроются агротехнологические кабинеты для 7 и 10 классов, плановое количество обучающихся 35 человек. В них будут проходить углубленное изучение биологии, математики и физики. Стартовал новый цикл профориентационных выездов для школьников, и команда Сафоновского индустриально-технологического техникума отправилась в Дорогобужский округ. Цель поездки – помочь учащимся сделать один из самых важных шагов в жизни – определиться с будущей профессией. Преподаватель спецдисциплин Марина Кожека провела для школьников полноценную интерактивную встречу. Она рассказала о востребованных специальностях, которым обучают в техникуме, а затем организовала профессиональные пробы, где ребята смогли на практике проверить свои навыки в деле. 4 октября в поселке Шумячи прошел легкоатлетический кросс, собравший сильнейших бегунов Смоленщины. Соревнования посвятили памяти тренера, мастера спорта СССР по лыжным гонкам Валентина Кондратенкова. На старт вышли более 150 участников со всей области. Спортсменам предстояло преодолеть дистанции 2, 3 и 5 километров в зависимости от возрастной категории. От Сафоновского округа в забегах приняли участие воспитанницы отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы под руководством наставника Владимира Кузьмича. Сафоновские девушки выступили успешно и вернулись домой с медалями разного достоинства. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, 10 октября приглашаем вас на чемпионат Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя спортивно-технического центра «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Соревнования пройдут на мототрассе в деревне Лягушкино. Начало в 11 утра. За победу поборются спортсмены в классах 85 и 125 сантиметров. Среди любителей А и Б, ветеранов 45+, женщина также в открытом классе и классе «Китай». Приходите поддержать участников и зарядиться атмосферой настоящего спортивного праздника. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 848-142-525-30, а также 8-920-669-47-42.
3: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат, а также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минфину увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи, передает Интерфакс. «Проблема с наличием машин скорой помощи является острой для всех регионов России», отметила она. «Я прошу внимательно рассмотреть возможности увеличения финансирования на обновление парка автомобилей», сказала Матвиенко. «Это позволит поддержать отечественный автопром и решить проблему с текучкой кадров среди водителей машин скорой помощи», подчеркнула сенатор. «Данная проблема требует дополнительного рассмотрения», добавила спикер. Напомним, в августе сообщалось, что правительство Российской Федерации выделило более 1 миллиарда рублей на закупку для регионов 200 отечественных автомобилей для парка скорой помощи. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска: россияне чаще всего доверяют онлайн-курсам по хобби, здоровью и фитнесу, а также программам по освоению профессии. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы GetCourse, с которыми ознакомилась газета.ру. По данным исследования, лидерами стали онлайн-курсы по хобби 29%, в эту категорию входят творческие программы от рукоделия и кулинарии до флористики и музыки. На втором месте программы, связанные со здоровьем и фитнесом. Люди доверяют курсам, связанным с весом, физической активностью, изменением образа. В тройку лидеров по доверию также входит обучение профессии, программы, которые помогают получить новую специальность или улучшить компетенции в текущей сфере. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости спорта. В Нижнем Новгороде в присутствии более 40 тысяч зрителей прошел товарищеский матч между сборными России и Нигерии. К началу второго тайма хозяева вели со счетом 3-1, отличились Садулаев, Кисляк и Алексей Миранчук. Но за последние 12 минут встречи нигерийцы дважды забили, и в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3. Такой счет не должен никого сбивать с толку. Сегодня был один из лучших наших матчей, но невнимательно сыграли в обороне, так сказал Валерий Карпин и добавил, что в ноябре у сборной еще две товарищеские встречи состоятся. Кто будет в соперниках, пока неизвестно. Главный тренер турецкого футбольного клуба Галатасарай Акан Бурук планирует вернуть российского полузащитника Алексея Батракова в стартовый состав команды в ближайших матчах. Об этом сообщает в частности ТАСС. Специалист уверен, что Батраков полностью завершил процесс адаптации. Бурук планирует извлечь максимальную пользу из игрового интеллекта и атакующей силы Батракова. Он должен стать ключевым игроком, который свяжет полузащиту и атаку. На теннисном турнире в Пекине в четвертьфинал вышла Мира Андреева, обыграв украинку Дарью Снигур со счетом 6-2, 6-2. Благодаря этому успеху Андреева обеспечила себе участие в итоговом турнире ВТА. Для 19-летней Миры это будет первый в карьере выход на соревнования, где выступят сильнейшие теннисистки сезона. Андреева стала третьей спортсменкой, которая гарантировала себе место на итоговом турнире. В четвертьфинале турнира в Пекине Андреева встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, которая выиграла у Линды Носковой из Чехии. В континентальной хоккейной лиге Череповецкая «Северсталь» очень неубедительно начинала эту регулярку, в то время как СКА выступал бодро. Тем удивительный результат между этими командами в Петербурге, где «Северсталь» победила хоккеистов СКА со счетом 5-2. Для питерских армейцев это первое поражение на своем льду в нынешнем сезоне. Отметим и результаты хабаровского «Амура». Дальневосточники в последних 5 встречах выиграли уже 4 матча, в этот раз в гостях 2-1 у «Трактора». Такая же статистика и у «Автомобилиста». Клуб из Екатеринбурга дома взял верх 4-0 над «Авангардом». И это 4-я победа в последних 5 турах у «Автомобилиста». Не слишком приятная ситуация в магнитогорском «Металлурге». Один из лучших тренеров континентальной хоккейной лиги Андрей Разин был отстранен от работы со своим клубом. Причиной этому стал назревавший конфликт между тренером и рядом игроков. Исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга» стал пока Владимир Воробьев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити». С нами тепло.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Сегодня день рождения копировальной бумаги, или копирки, как ее называют в народе. До ее изобретения копии документов делали писцы за отдельную плату. Но документа становилось все больше, и прогрессивную мы стали задумываться о других способах размножения документов. В конце 18 века под лист бумаги подкладывали кальку, на которой оставался оттиск от нажима при письме. Изобретение называли просто «копировальная книга». 7 октября 1806 года английский изобретатель Ральф Венджвуд получил патент на аппарат, производящий копии оригинальных записей. Это был такой сэндвич из пищи бумаги, поверх которого клали пропитанную с двух сторон типографической краской угольную бумагу, а сверху лист полупрозрачной кальки. Интересно, что первоначально этот аппарат был создан для слепых, которые писали не гусиным пером, а стилусом. Угольная бумага отпечатывала сразу два экземпляра письма. Один на нижнем листе, другой зеркальный на кальке. Благодаря этому способу копирования Ральф Веджвуд вошел в историю как изобретатель копировальной бумаги.
1: Радио Infinity.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
1: Закрома Родины.
2: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Все мы изначально чайники.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Радио Инфинити.
1: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: в этот день. События, ставшие историей. Сегодня, 7 октября, Всемирный день архитектуры. Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий, последствий военных действий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей Международного союза архитекторов и активным участником его деятельности. Сейчас в Союзе насчитывается более 120 национальных секций и более 1 300 000 архитекторов. Сегодняшняя дата – это не просто профессиональный праздник, это дань уважения к труду архитекторов, признание их работы, которая представляет собой сочетание науки и искусства, а также важной роли, которую играет архитектура в жизни людей. Традиционно в свой профессиональный праздник, который каждый год посвящен определенной теме, архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день организуются выставки, фестивали и другие мероприятия. В России в преддверии празднования Дня архитектуры президент Российской Федерации издает указ о присвоении почетного звания «Народный архитектор» Российской Федерации.
1: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евридика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: новости. Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится. А это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали. Но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, вернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity. Каждый приемник. Let's go.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Педагог Дорогобужского округа удостоена почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Юлия Белякова, учитель географии Дорогобужской средней школы номер 2, награждена этим почетным знаком. Награду Юлии Александровне вручил губернатор области Василий Анохин на областном торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Как отметил глава региона, учителя – это люди, преданные своему делу, искренне любящие профессию, а каждый день они передают знания, вдохновляют детей на успехи и помогают раскрывать таланты. В рамках акции «День открытых дверей», проводимой Советом судей Смоленской области, в соответствии с планом работы на текущий год, судьи Дорогобужского районного суда посетили две школы Дорогобужского округа. Федеральный судья Олег Сискович встретился с десятиклассниками из Дорогобужской средней школы номер 1, а федеральный судья Владимир Кулагин побывал на встрече с учащимися 10 класса Верхней Непровской средней школы номер 1. Во время беседы школьники узнали об организации работы суда, о символах государственной власти в судах, о том, какие категории дел могут рассматриваться судами. Также судьи подчеркнули, что закон нужно соблюдать и уважать, затронув тему о последствиях за совершение противоправных деяний. Особое внимание было уделено теме телефонного мошенничества и соблюдению информационной безопасности. В завершении встречи ребята смогли задать судьям интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужске информирует. Обгон – один из самых опасных и, к сожалению, распространенных маневров на дороге. Он требует идеального расчета, полной уверенности в безопасности и безупречной видимости на дороге. Небезопасный обгон, сопровождающийся выездом на полосу встречного движения, становится причиной лобовых столкновений, которые часто не оставляют шансов на выживание. Чтобы ваш обгон был безопасным, убедитесь, что на данном участке обгон разрешен. Достаточно ли широка часть дороги в зоне обгона, позволяет ли дорожное покрытие совершить обгон, что следующий за вами автомобиль не начал обгон, двигающийся впереди не собирается поворачивать налево или объезжать препятствие, что при совершении маневра вы не помешаете другим транспортным средствам, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для выполнения маневра. Если у вас возникают сомнения в безопасности маневра, не рискуйте и откажитесь от обгона. Рискованный обгон может обернуться гибелью нескольких человек, порой целых семей. Такие истории – это страшное напоминание о том, что дорога не прощает спешки и самоуверенности, а цена необдуманного обгона слишком высока. В поселке Верхний Непровский жители сразу нескольких домов пожаловались на качество горячей воды. В социальных сетях появились фотографии мутной воды, которая, по словам жителей, идет из кранов. О похожей ситуации сообщают жители домов на улицах Комсомольской, Молодежной, Школьной, Ленина и Химиков. В комментариях люди отмечают, что такую воду сложно использовать для бытовых нужд и задаются вопросом, когда ее качество придет в норму. Официальных комментариев коммунальных служб по этой ситуации пока нет. Вниманию жителей Дорогобужа, сегодня 7 октября с 8 до 18 часов будет временно отключена электроэнергия по адресам: улица Мира в домах с номер 1 по 45, нечетные коттеджи. Отключение связано с проведением ремонтных работ на подстанции Дорогобуж-2. Спортсмены Верхней Непровской спортивной школы приняли участие в традиционном осеннем легкоатлетическом кроссе памяти Валентина Петровича Кондратенкова. По итогам соревнований дорогобужские ребята показали отличные результаты. Так, Тимофей Горбацкий, Иван Галанов и Татьяна Козлова поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Егор Рахманов и Максим Козлов – вторые, Анастасия Кондрашова завоевала третье место. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах, ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый, давление 743 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный наматрасник. 8Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двухместных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы имя.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области, агрокомплекс «Золотая Нива», приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует включить «Ладу Азимут» в реестр машин для работы в такси. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Попадание в реестр открывается.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 8 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет падать 744 миллиметра. Температура ночью плюс 6-8, а днем 10-12 выше 0. Восход солнца в 7 часов 2 минуты, заход 18.

0: 18.05, долгота дня 11 часов и 3 минуты. В пятницу 9 октября облачная погода, ночью и утром без осадков, и днем пройдут дожди и до плюс 13. В субботу дождей не ожидается, днем 10-12, в воскресенье во второй половине дня возможны дожди и также до плюс 12.
1: Погода на Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 848-125-25-30, а также 8-920-669-47-42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует включить «Ладу Азимут» в реестр машин для работы в такси. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Попадание в реестр открывает кроссоверу дорогу в таксопарке. Это должно увеличить спрос на автомобили. Напомним, серийное производство «Лады Азимут» уже началось, а в продажу машины должны поступить до конца года. Стали известны характеристики гибридного G-Tour T1 для России. Кроссовер получит силовую установку на 347 лошадиных сил, но привод только передний. G-Tour T1 с бензиновым мотором доступен и с полным. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной линии на решетке радиатора. Цены и дату старта продаж пока не объявили. Российские дилеры начали закупать машины впрок. До конца года они хотят привезти побольше новых автомобилей по параллельному импорту. Причина простая. С 1 января снова вырастут ставки утильсбора. Это поднимет цены на ввозимые машины. По опыту прошлых лет это значит, что резкого подорожания после Нового года не будет. Цены вырастут постепенно. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводного он отличается другим мотором и коробкой передач. Мощность та же, но робот семиступенчатый и тяги стало больше. Зимой по снегу и на грунте кроссовер будет вести себя увереннее. Цена в топовой комплектации от 2 900 000 рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио «Инфинити».
3: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее. Все.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Новости спорта.
5: В Нижнем Новгороде в присутствии более 40 тысяч зрителей прошел товарищеский матч между сборными России и Нигерии. К началу второго тайма хозяева вели со счетом 3-1. Отличились Садулаев, Кисляк и Алексей Миранчук. Но за последние 12 минут встречи нигерийцы дважды забили. И в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3. Такой счет не должен никого сбивать с толку. Сегодня был один из лучших наших матчей. Но невнимательно сыграли в обороне. Так сказал Валерий Карпин. И добавил, что в ноябре у сборной еще две товарищи. Встречи состоятся. Кто будет в соперниках, пока неизвестно. Главный тренер турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Акан Бурук планирует вернуть российского полузащитника Алексея Батракова в стартовый состав команды в ближайших матчах. Об этом сообщает в частности ТАСС. Специалист уверен, что Батраков полностью завершил процесс адаптации. Бурук планирует извлечь максимальную пользу из игрового интеллекта и атакующей силы Батракова. Он должен стать ключевым игроком, который свяжет полузащиту и атаку. На теннисном турнире в Пекине в четвертьфинал вышла Мира Андреева, обыграв украинку Дарью Снигур со счетом 6-2, 6-2. Благодаря этому успеху Андреева обеспечила себе участие в итоговом турнире ВТА для 19-летней Миры. Это будет первый в карьере выход на соревнования, где выступят сильнейшие теннисистки сезона. Андреева стала третьей спортсменкой, которая гарантировала себе место на итоговом турнире. В четвертьфинале турнира в Пекине Андреева встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, которая выиграла у Линды Носковой из Чехии. В континентальной хоккейной лиге Череповецкая «Северсталь» очень неубедительно начинала эту регулярку, в то время как СКА выступал бодро. Тем удивительный результат между этими командами в Петербурге, где «Северсталь» победила хоккеистов СКА со счетом 5-2. Для питерских армейцев это первое поражение на своем льду в нынешнем сезоне. Отметим и результаты хабаровского «Амура». Дальневосточники в последних 5 встречах выиграли уже 4 матча. В этот раз в гостях 2-1 у «Трактора». Такая же статистика и у «Автомобилиста». Клуб из Екатеринбурга дома взял верх 4-0 над «Авангардом». И это 4-я победа в последних 5 турах у «Автомобилиста». Не слишком приятная ситуация в магнитогорском «Металлурге». Один из лучших тренеров континентальной хоккейной лиги Андрей Разин был отстранен от работы со своим клубом. Причиной этому стал назревавший конфликт между тренером и рядом игроков. Исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга» стал пока Владимир Воробьев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Папаник.
1: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, пушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
3: Закрома родины.
4: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
3: Экономика должна быть экономной.
4: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
2: Радио нашего города. Радио Infinity.

Сегодня день рождения копировальной бумаги, или копирки, как ее называют в народе. До ее изобретения копии документов делали писцы за отдельную плату. Но документов становилось все больше, и прогрессивную мы стали задумываться о других способах размножения документов. В конце 18 века под лист бумаги подкладывали кальку, на которой оставался оттиск от нажима при письме. Изобретение называли просто копировальная книга. 7 октября 1806 года английский изобретатель Ральф Венджвуд получил патент на аппарат, производящий копии оригинальных записей. Это был такой сэндвич из пищи бумаги, поверх которого клали пропитанную с двух сторон типографической краской угольную бумагу, а сверху лист полупрозрачной кальки. Интересно, что первоначально этот аппарат был создан для слепых, которые писали не гусиным пером, а стилусом. Угольная бумага отпечатывала сразу два экземпляра письма,

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Педагог Дорогобужского округа удостоена почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Юлия Белякова, учитель географии Дорогобужской средней школы номер 2, награждена этим почетным знаком. Награду Юлии Александровне вручил губернатор области Василий Анохин на областном торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Как отметил глава региона, учителя – это люди, преданные своему делу, искренне любящие профессию, а каждый день они передают знания, вдохновляют детей на успехи и помогают раскрывать таланты. В рамках акции «День открытых дверей», проводимой Советом судей Смоленской области, в соответствии с планом работы на текущий год, судьи Дорогобужского районного суда посетили две школы Дорогобужского округа. Федеральный судья Олег Сискович встретился с десятиклассниками из Дорогобужской средней школы номер 1, а федеральный судья Владимир Кулагин побывал на встрече с учащимися 10 класса Верхней Просской средней школы номер 1. В

Во время беседы школьники узнали об организации работы суда, о символах государственной власти в судах, о том, какие категории дел могут рассматриваться судами. Также судьи подчеркнули, что закон нужно соблюдать и уважать, затронув тему о последствиях за совершение противоправных деяний. Особое внимание было уделено теме телефонного мошенничества и соблюдению информационной безопасности. В завершении встречи ребята смогли задать судьям интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Госавтоинспекции МОМВД России Драгобужский информирует. Обгон – один из самых опасных и, к сожалению, распространенных маневров на дороге. Он требует идеального расчета, полной уверенности в безопасности и безупречной видимости на дороге. Небезопасный обгон, сопровождающийся выездом на полосу встречного движения, становится причиной лобовых столкновений, которые часто не оставляют шансов на выживание. Чтобы ваш обгон был безопасным, убедитесь, что на данном участке обгон разрешен. Достаточно ли широка часть дороги в зоне обгона, позволяет ли дорожное покрытие совершить обгон, что следующий за вами автомобиль не начал обгон, двигающийся впереди не собирается поворачивать налево или объезжать препятствие, что при совершении маневра вы не помешаете другим транспортным средствам, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для выполнения маневра. Если у вас возникают сомнения в безопасности маневра, не рискуйте и откажитесь от обгона. Рискованный обгон может обернуться гибелью нескольких человек, порой целых семей. Такие истории – это страшное напоминание о том, что дорога не прощает спешки и самоуверенности, а цена необдуманного обгона слишком высока. В поселке Верхненепровский жители сразу нескольких домов пожаловались на качество горячей воды. В социальных сетях появились фотографии мутной воды, которая, по словам жителей, идет из кранов. О похожей ситуации сообщают жители домов на улицах Комсомольской, Молодежной, Школьной, Ленина и Химиков. В комментариях люди отмечают, что такую воду сложно использовать для бытовых нужд и задаются вопросом, когда ее качество придет в норму. Официальных комментариев коммунальных служб по этой ситуации пока нет. Вниманию жителей Драгобужа, сегодня 7 октября с 8 до 18 часов будет временно отключена электроэнергия по адресам: улица Мира, в домах с номер 1 по 45, нечетные коттеджи. Отключение связано с проведением ремонтных работ на подстанции «Драгобуж-2». Спортсмены Верхнепровской спортивной школы приняли участие в традиционном осеннем легкоатлетическом кроссе памяти Валентина Петровича Кондратенкова. По итогам соревнований драгобужские ребята показали отличные результаты. Так, Тимофей Горбацкий, Иван Галанов и Татьяна Козлова поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Егор Рахманов и Максим Козлов – вторые, Анастасия Кондрашова завоевала третье место. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый, давление 743 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный наматрасник. 8Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двух местных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Infinity.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: А в этот день события, ставшие историей. Сегодня, 7 октября, Всемирный день архитектуры. Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий, последствий военных действий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей Международного союза архитекторов и активным участником его деятельности. Сейчас в Союзе насчитывается более 120 национальных секций и более 1 300 000 архитекторов. Сегодняшняя дата – это не просто профессиональный праздник, это дань уважения к труду архитекторов, признание их работы, которая представляет собой сочетание науки и искусства, а также важной роли, которую играет архитектура в жизни людей. Традиционно в свой профессиональный праздник, который каждый год посвящен определенной теме, архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день организуются выставки, фестивали и другие мероприятия. В России в преддверии празднования Дня архитектуры президент Российской Федерации издает указ о присвоении почетного звания «Народный архитектор» Российской Федерации. А в этот день события, ставшие историей.
1: Радио Infinity. За твою победу.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика» – ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января – «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января – «Зимняя сказка» – театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Московской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувший понедельник глава Сафоновского округа Антон Кухарев обсудил с руководителями подразделений администрации округа и подведомственных учреждений исполнение поручений, данных на прошлом совещании. Главная тема – пуск отопления. Антон Николаевич обозначил эту задачу как приоритетную. Тепло подано в большинство учреждений и домов, идет развоздушивание систем. Также продолжаются работы на канализационном коллекторе у реки Велички, по выпиловке сухостоя и пеньков, по замене мусорных баков на контейнерных площадках. Отдельно на совещании рассмотрели обращения жителей из социальных сетей, содержание тротуаров, уличное освещение, устранение коммунальных аварий. Все обращения взяты в работу. Все поручения зафиксированы, исполнение глава держит на личном контроле. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера посетил 9-ю школу города Сафоново, где идет ремонт помещений под агротехнологические классы. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Антон Николаевич вместе с начальником управления образования администрации Верой Афанасьевой, директором школы Любовью Тимошковой и подрядчиком осмотрели объект, обсудили текущее состояние ремонтных работ и планы. По отдельным участкам приняли индивидуальные решения. После завершения ремонта школу оснастят необходимым оборудованием для углубленного изучения предметов. В 2026-27 учебном году в школе откроются агротехнологические кабинеты для 7-х и 10-х классов, плановое количество обучающихся – 3

25 человек. В них будут проходить углубленное изучение биологии, математики и физики. Стартовал новый цикл профориентационных выездов для школьников, и команда Сафоновского индустриально-технологического техникума отправилась в Дорогобужский округ. Цель поездки – помочь учащимся сделать один из самых важных шагов в жизни – определиться с будущей профессией. Преподаватель спецдисциплин Марина Кожека провела для школьников полноценную интерактивную встречу. Она рассказала о востребованных специальностях, которым обучают в техникуме, а затем организовала профессиональные пробы, где ребята смогли на практике проверить свои навыки в деле. 4 октября в поселке Шумяче прошел легкоатлетический кросс, собравший сильнейших бегунов Смоленщины. Соревнования посвятили памяти тренера, мастера спорта СССР по лыжным гонкам Валентина Кондратенкова. На старт вышли более 150 участников со всей области. Спортсменам предстояло преодолеть дистанции 2, 3 и 5 километров в зависимости от возрастной категории. От Сафоновского округа в забегах приняли участие воспитанницы отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы под руководством наставника Владимира Кузьмича. Сафоновские девушки выступили успешно и вернулись домой с медалями разного достоинства. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, 10 октября приглашаем вас на чемпионат Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя спортивно-технического центра «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Соревнования пройдут на мототрассе в деревне Лягушкино. Начало в 11 утра. За победу поборются спортсмены в классах 85 и 125 сантиметров. Среди любителей А и Б, ветеранов 45+, женщина также в открытом классе и классе «Китай». Приходите поддержать участников и зарядиться атмосферой настоящего спортивного праздника. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах, ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный 3,8 метра в секунду, вечером слабый, давление 743 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российские власти планируют собирать данные о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных к ним сим-карт и другие сведения о владельцах появятся в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект «Антифрод 3.0», опубликованный Минцифры. Если в устройстве используется нестандартная сим-карта, а eSIM, потребуется указывать его идентификационный номер. Операторы, к сетям которых подключаются M2M-гаджеты, должны будут проверять актуальность информации о них и обновить ее в единой системе, говорится в статье. В Минцифры считает, что мера поможет предотвратить использование сим-карт злоумышленниками. Уровень доверия россиян к отечественным фармпроизводителям за последние два года вырос на 9 процентных пунктов, а общий процент положительно оценивающих российские препараты достиг 94%. Об этом свидетельствуют данные исследования группы компаний «Нишфарм» и аналитического центра «Нафи» «Барометр отношения россиян к своему здоровью». По данным исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддержать отечественного производителя, то сегодня на первый план выходят рациональные факторы. Главные причины доверия к российским препаратам – доступная стоимость, наличие положительного личного опыта использования и стабильность поставок. Половина россиян обращает внимание на страну производства лекарственного препарата, тогда как для второй половины этот фактор не имеет значения. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание Variety. В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: Правильная реклама показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
2: Роджер Браун.
3: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
4: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
3: Звоните 8 920 327 75 50 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Производственная компания в Драгобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Драгобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Четверг, 8 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет падать 744 миллиметра. Температура ночью плюс 6-8, а днем 10-12 выше 0. Восход солнца в 7 часов 2 минуты, заход в 18.05, долгота дня 11 часов и 3 минуты. В пятницу 9 октября облачная погода, ночью и утром без осадков, и днем пройдут дожди и до плюс 13. В субботу дождей не ожидается, днем 10-12. В воскресенье во второй половине дня возможны дожди и также до плюс 12.
1: Погода на Infinity.

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка, всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За удачу!

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.